0: Joyeux Noël.
1: Hello, Christina.
2: Buon Natale.
3: С Новым годом.
4: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.